boogie boogie boogie boogie boogie spore som nor. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ, я сам нор, я сам нор, я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Вършу съм на идею гениално, здаю па извайам максимално, морда се здила бамбу.

stvari sa mnar. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, ага, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега ночка правьо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир. Резу кар со мной, я смам кром.